0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте субботы. С нами в это время Рио, Shine On. Слушаем Cartoon on the Break of Dawn. Клан Карусели, Rise. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет в Москве.

Богдан Медведи прямо сейчас. Broken Heart, разбитое сердце. Эх, бедный Богдан, бедные медведи. Что, желаем ему как можно скорее сердечко свое склеить, подлатать и написать какие-нибудь еще крутые хиты для всех нас. Мы будем только рады. Всем большой привет и здрасте. Всем шикарного продолжения уикенда. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Здесь и свежая тема от Медузы «Don't Wanna Go Home». Здесь и некогда лидеры мирового Шазама Дэйфи Тэмс с историей «Rain Dance». А еще и модный ремикс от Purple Disco Machine на суперхит на все времена от это Hurts, Wonderful Life. В общем, оставайся в Европе Плюс и наслаждайся.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

Скотт прямо сейчас. Думаю, эти детки, эти ребята останутся в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 надолго. Да, после трех недель они занимают 19-ю строчку, а дальше, дальше, уверен, будет еще лучше. Ну, в нашем хит-списке все зависит только от тебя и твоих голосов, поэтому поддерживай любимых артистов на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Welcome, welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Слушать треки с первой двадцатки чарта мы продолжим. Ваня Дмитриенко, Ртуть, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вот если в детстве ты разбивал градусник, то можно было позвать взрослых. Да, помогут, все решат, а вот теперь ты сам взрослый. И сложные межличностные отношения, похожие на ртуть, приходится решать уже самому. Да, тут помощи особо не ищи. Ваня Дмитриенко, ртуть только что. Дальше будет больше, когда побольше музыки. Tokyo Hotel, California Nights, Tiesto, Brian Grace, Beautiful Places, а также комрад Be Mine. Впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.

0: Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Бинаси, бросит Дэнни, Сирила и Дина Льюиса и многих других. Ничего не пропусти.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

проще, надо проще, не всегда же так серьезно. Это елка в твоих динамиках, все правильно. Этот длинный уикенд нужно провести максимально легко, упростить все, что только можно, включая себя, чтобы наполнить выходные только приятным, только чем-то хорошим. Да, ну и сегодняшний

далее. Больше хитов и больше музыки. Сабрина Карпентер, «Эспрессо». Уже через мгновение на Европе Плюс. Дождись. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

строчку в мировом Шазаме, между прочим, уже долгое время лидерство сохраняется. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Порцию Melodic House нам представит Avine Band. Послушаем Other Side.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Суперхиты будут греметь на Европе плюс без остановок все предстоящие полчаса. Треки будут максимально разнообразными. Оставайся и найди что-то близкое для себя. С нами Хьюш Элисольд, то есть мы Джамейкан.

0: А еще не пропусти Брак Секстиен с суперхитом Paid to Exist. Также в эти 30 минут только музыки появится Мари Краймбри, Дэвид Гетта и Ван Репаблик и многие-многие другие. Полетели.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.